0: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Развитие газовой отрасли рассмотрят на сегодняшнем заседании правительства. По данным Министерства энергетики, на начало текущего года уровень газификации Казахстана превысил 64%. Доступ к природному газу имеют чуть более 13 миллионов человек. На совместном заседании палат парламента президент поручил ускорить газификацию страны и довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80%. Минэнерго разрабатывает комплексную дорожную карту, которая определит поэтапные меры по достижению этой цели. В текущем году реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще 36 тысяч человек. В Казахстане завершена реконструкция трех объектов водохозяйственной инфраструктуры. Они расположены в Туркестанской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Реализация этих проектов позволила улучшить техническое состояние канала, повысить его пропускную способность и снизить потери воды. А это, в свою очередь, способствует развитию орошаемого земледелия и сельского хозяйства. Число погибших в Венесуэле в результате землетрясения возросло до 3535 человек. Различные травмы получили более 16 тысяч. Без жилья остались почти 18 тысяч местных жителей. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 6462 человека. Согласно предварительным данным программы развития ООН, прямой экономический ущерб, нанесенный Венесуэле землетрясениями, превышает 6,5 миллиардов долларов. Куба вновь осталась без электричества из-за масштабного сбоя в энергосистеме. Поломка произошла накануне на фоне ужесточения экономического и политического давления на режим в Гаване со стороны администрации Трампа. Сама Куба способна обеспечить лишь 40% необходимого объема топлива. За последние месяцы жители Кубы уже несколько раз сталкивались с масштабными сбоями в энергосистеме. Вся страна осталась без света на несколько часов в середине марта, а в мае с такой же проблемой столкнулись и восточные провинции Кубы. В целях экономии правительство регулярно проводит плановые отключения света, которые могут длиться целые сутки. Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство перечислило первые $1000 более чем на 500 тысяч так называемых счетов Трампа. Программа рассчитана на граждан США, родившихся с 2025 по 2028 год. Ее цель – дать детям возможность с раннего возраста участвовать в фондовом рынке и формировать накопления. Средства на счетах будут автоматически инвестироваться в недорогой индексный фонд, ориентированный на долгосрочный рост. Владельцы смогут распоряжаться средствами после достижения 18 лет. Форма олимпийского чемпиона Александра Винокурова вошла в коллекцию Международного олимпийского музея в Лозанне, передает Казинформ. Теперь форма Винокурова станет частью постоянной коллекции музея, где собраны экспонаты, посвященные истории олимпийских игр и достижениям спортсменов со всего мира. Александр Винокуров отметил, что спорт учит преодолевать границы возможного, а победа никогда не является результатом усилий одного человека. По его словам, за каждым достижением стоят команда, знания, технологии и труд. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 472 тенге 17 тиен, евро 540 тенге 82 тиен, а российский рубль 6 тенге 12 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в Астане и Алматы 30 градусов, в Караганде 25, Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре, Уральске, Усть-Каменогорске, Семее 30, в Актобе, Кунаеве, Атырау, Костанае, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте, Жезказгане, Актау 35, в Кызылорде и в Туркестане 40 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов поручил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства. Премьер напомнил, что успешная реализация всех проектов напрямую влияет на энергетическую безопасность государства. По его словам, развитие газовой отрасли должно проводиться опережающими темпами. Также своевременно должна быть обеспечена инфраструктура для запуска новых предприятий, привлечения инвестиций и дальнейшего роста промышленного потенциала страны. Министерству энергетики, фонду Самрук-Казына, а также компании «Казахгаз» поручено внедрить систему еженедельного контроля со строительно-монтажными работами на этих объектах. О темпах газификации страны на заседании правительства сегодня рассказал министр энергетики Ерлан Акинженов. Он напомнил, что газификация осуществляется в рамках генерального

0: Схемы до 2035 года. В текущем году продолжается развитие газотранспортной системы. Всего предусмотрена реализация 40 проектов, включая 7 переходящих и 33 новых. В целях газификации северных регионов в октябре прошлого года между правительством Казахстана и компанией «Газпром» был подписан меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода «Ишим-Астана». Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить надежное газоснабжение городов Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны. Строительно-монтажные работы на газоперерабатывающем заводе на месторождении Кашаган планируется завершить до конца текущего года. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель правления нацкомпании «Казахгаз» Алибек Жамауф. По его словам, в настоящее время готовность строительства газоперерабатывающего завода составляет 61%, а поставка основного технологического оборудования завершена на 98%. «Казахгаз» продолжает реализацию других крупных инфраструктурных проектов по строительству второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу» Бозой Шымкент. Базовое проектирование выполнено на 100%. Более 87% казахстанцев поддерживают политический курс страны. Таковы итоги социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте. В опросе по форме личного интервью приняли участие 8 тысяч жителей всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента старше 18 лет. Исследование показало высокий уровень поддержки политическому курсу государства, отмечают авторы социологического опроса. Еще 8 тысяч парковочных мест станут платными в Алматы. В настоящее время в городе насчитывается более 17 тысяч платных парковочных мест. До конца года планируется поэтапное введение дополнительных платных парковок для упорядочения дорожного движения и организации парковочного пространства. Эта мера направлена на повышение пропускной способности улиц и более эффективное использование парковочных мест. В Алматы паркинг также сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос изменения тарифов на парковку, однако окончательное решение пока не принято, передает агентство «Казахстан». Жители Бишкека попросили уехать из города на время проведения саммита ШОС. Саммит Шанхайской организации сотрудничества и церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников пройдет в столице Кыргызстана с 30 августа по 1 сентября. Впервые Кыргызстан одновременно посетят главы 21 государства, у некоторых из которых запланированы официальные государственные визиты. В течение 3 дней в Бишкеке будет регулярно перекрываться дороги. Пресс-секретарь президента Кыргызстана официально обратился к жителям Бишкека с просьбой по возможности провести эти дни на Иссык школе или в других местах отдыха. Ученики школ и студенты высших учебных заведений приступят к занятиям с 15 сентября. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 472 тенге 17 тиен, евро 540 тенге 82 тиена, российский рубль 6 тенге 12 тиен. А теперь о погоде на завтра, 8 июля. По данным компании «Казгидромет», столица дождь, ночью 18, днем 34. В Алматы также дождь, ночью 19, днем 33. В Семиевском, Нагорске 29, Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре 31. В Талдыкургане, Уральске, Актау, Караганде 33. В Актобе, Атырау, Кунаеве, Костанае 35. В Шесказгане и Таразе 37. В Шымкенте 39. В Кызылорде и в Туркестане завтра 41 градус жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы.
1: Новости регионов.
0: Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Саулила Ик. Здравствуйте. В ЭТРО открылся независимый испытательный центр для железнодорожной техники. Как рассказал его директор, он оснащен универсальным высокоточным оборудованием, часть которого не имеет аналогов в мире. Это позволяет работать не только с железнодорожной техникой, но и с продукцией машиностроения, строительной и других отраслей. Центр проводит сертификационные, типовые, приемо-сдаточные испытания, входной контроль и другие виды проверок. Причем испытывают как в лабораторных условиях, так и в ходе движения. Теперь казахстанские производители смогут проверять свою продукцию в Казахстане, не обращаясь в зарубежный центр. Сейчас здесь работают 10 специалистов. В дальнейшем штат планируется увеличить. Испытательный центр создан на базе Атырауского вагоностроительного завода. Отмечу, Атырауская область считается ведущим промышленным регионом страны. Здесь добывается свыше 60% казахстанской нефти и около 80% газа. Но вместе с тем регион динамично развивает машиностроительную отрасль. В области работают 195 предприятий машиностроения. Первые экземпляры новой конституции подарили молодым активистам Атырау. В областном центре провели встречу с молодежью в честь вступления в силу основного закона страны. Напомню, с 1 июля в Казахстане действует новая конституция. О главных ее принципах рассказал зам акима Атырауской области. Дарын Шамуратов разъяснил историческое значение документа для развития страны. Как он отметил, важнейший основной закон на пути обновления Казахстана усиливает защиту прав и свобод каждого гражданина, а также создает прочную основу для формирования справедливого и ответственного общества. По словам заместителя акима Атырауской области, будущее страны в руках образованных, активных и уважающих закон молодых казахстанцев. Теперь День Конституции в республике официально отмечается 15 марта. В Эндерском районе после реконструкции открылся парк «Ветераны». В Атырауской области развивает инфраструктуру сельских населенных пунктов. Парк не только полностью благоустроили, но и озеленили. На открытии побывал глава Эндерского района. Серик Нзанбаев отметил, что работа по созданию комфортного общественного пространства для жителей будет продолжена. В парке «Ветеран» установлены современные игровые комплексы по возрастным особенностям детей. Кроме того, появились воркаут, волейбольная и баскетбольная зоны. На месте аварийного дома здесь построили детскую игровую площадку. Теперь обновленный парк станет удобным общественным пространством как для прогулок, так и занятий спортом. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
3: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757.

0: Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
1: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. Закупать нефтегазовое оборудование будут исключительно у казахстанских производителей. Премьер-министр поручил Министерством промышленности и энергетики совместно с фондом «Самрук-Казына» в месячный срок утвердить номенклатуру. На заседании правительства Олжас Бектенов сказал о необходимости увеличить долю казахстанского содержания при реализации крупных инфраструктурных проектов в газовой отрасли. Также разработают критерии энергоэффективности для подключения новых производств к газу. Это еще одно из поручений главы правительства. Как заявил сегодня Бектенов, практика выдачи товарного газа энергоемким и низкоэффективным производством должна быть прекращена. Выпуск товарного газа планируют нарастить к 2030 году «Казмунайгаз». Как рассказал в правительстве глава компании, с 2,4 миллиардов до 4,5 миллиардов кубометров в год. А производство сжиженного нефтяного газа должно вырасти с 1,3 миллионов до 1,5 миллионов тонн. По оценке «Казмунайгаза», рост ожидается за счет проектов на месторождениях «Рожковская», «Западная прорва» и «Центральный Урихтау». Запрет на вывоз бензина и дизельного топлива продлят. Минэнерго подготовила проект приказа. Он размещен для публичного обсуждения до 21 июля на сайте открытой НПА. Предлагается запретить вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в страны ЕАЭС, на полгода с 22 ноября. Также с нового года по 30 июня планируется запретить вывоз за пределы территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, газоли, ксилола и нефтяного битума. Исключения предусмотрены для гуманитарной помощи и поставок по решениям правительства. На восток Китая обрушился торнадо. 11 человек погибли, свыше 330 пострадали. Более того, полностью разрушено 22 строения, повреждено почти 4900 зданий. Сильные грозы, шквалистый ветер и торнадо нагрянули вечером в понедельник. Сейчас ведутся спасательные работы. Также принимаются меры, чтобы предотвратить новые последствия.

0: непогоды. Смытый мост в Алматинской области после сильных дождей начнут строить уже в этом месяце. Как сообщили в Акимате, проект нового сооружения уже готов. Его признали аварийным в 2024 году и закрыли для движения. Финансирование тоже выделено. Напомню, 1 июля река Тургень вышла из берегов и размыла грунт вокруг моста. Государственный флаг теперь можно вывешивать на жилых и нежилых зданиях на балконах под углом 45 градусов. Постановление правительства вводится в действие с 13 июля. Кроме того, разрешается использовать флаг во время торжественных мероприятий. Главное, флаг должен быть целым, соответствовать стандарту, не касаться земли, пола или воды. На частном доме флагшток должен быть высотой не менее 3 метров. А вот использовать государственный флаг в рекламе, как одежду, скатерть, штору, коврик или постельное белье нельзя, однако его изображение разрешено наносить на спортивную форму и экипировку. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 472 тенге 17 тиин, евро 540, 82, российский рубль 6 тенге 12 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 18, днем 34 градуса. В Алматы также дождь, ночью 19, днем 33. В Семиёвске, Многорске 29, в Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре 31, в Талдыкоргане, Уральске, Актау, Караганде 33, в Актюбе, Атырау, Кунаеве, Кустанае 35, в Жезказгане, Таразе 37, Шымкенте 39, в Кызылорде и Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама, шарнама. Жан сергітер Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Казанском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире программа «Про здоровье».
2: В эфире программа «Про здоровье». У микрофона журналиста Гульдара Айкимелова. Здравствуйте. Сегодня говорим о профилактике репродуктивного здоровья, о том, как сохранить здоровье заранее, не доводя до проблем, что важно делать мужчинам и женщинам уже сейчас, чтобы в будущем избежать осложнений и сохранить фертильность. Итак, у нас в студии руководитель центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Доленова Медицинского университета Астана Нажимов Шахрух Мухаммадович. Шахрух Мухаммадович, добро пожаловать.
3: Спасибо.
2: И первый наш вопрос. Что такое профилактика репродуктивного здоровья?
3: Это означает регулярные осмотры, здоровый образ жизни, вакцинация, планирование беременности, а также информированность от вредных привычек. Вот это вот является.

0: чтобы сохранить репродуктивный потенциал нашего населения.
1: С какого возраста, по-вашему, нужно начинать профилактику?
0: Так как наша тема касается только репродуктивного здоровья, в основном это с подросткового возраста, потому что всемирная практика уже показала, что промежуток между 15 и 19 лет – критический период формирования репродуктивного здоровья. Поэтому очень важно половое просвещение, формирование привычек, вакцинация, такие как вирус папилломы человека против него и понимание ответственности за здоровье.
1: А какие простые меры профилактики реально работают?
0: Ну, самые базовые – это первая – регулярная физическая активность, нормальный сон, сбалансированное питание, отказ от всех вредных привычек, защита от инфекций, не только те, которые передаются воздушно-капельным путем, но и половые инфекции, а также регулярные профилактические осмотры.
1: Скажите, пожалуйста, какую роль играет вакцинация?
0: Вакцинация играет очень важную ключевую роль. К примеру, вакцинация против вируса папилломы человека снижает риск онкологических заболеваний шейки матки. У нас в Казахстане действует эта вакцинация, поэтому очень важно не относиться скептически и получать эту вакцину. Поэтому роль вакцины очень важна.
1: Так какие же ошибки чаще всего допускают люди?
0: В первую очередь это думать, что любой симптом, какой-то недуг сам по себе может пройти. Это является откладывание заботы о здоровье. Второе – это уверенность, что если ничего не болит, то значит все в порядке. Поэтому необходимо проходить скрининги и проверяться. И самое главное – это самолечение или игнорирование профилактики.
1: Угу.
0: Это все ошибки.
1: Спасибо большое за ваши рекомендации. Дорогие друзья, напомню, сегодня мы и беседовали с руководителем Центра ЗОЖ Научно-исследовательского института профилактической медицины имени академика Даленова Медицинского университета Астана Нажимовым Шахрухом Мухамадовичем. Шахрух Мухамадович, благодарим за интервью.
0: Вам также огромное спасибо.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
1: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Ик, здравствуйте. Конституционный суд разъяснил порядок назначения на отдельные государственные должности. Официальное толкование ряда положений нового основного закона страны рассмотрено по обращению президента. Как отметил суд, лица, занимавшие указанные должности в период действия Конституции 1995 года, могут быть избраны или назначены на них после вступления в силу Конституции этого года. В постановлении отмечается, ограничения, предусмотренные Конституцией 1926 года, распространяются только на избрание и назначение произведенных после ее вступления в силу. 150 километров газораспределительных сетей планируют построить в Карагандинской области в этом году. Об этом доложил правительству глава региона. Сегодня на заседании Кабмин рассмотрели исполнение поручений главы государства по ускорению газификации населенных пунктов. По данным Акима Карагандинской области, сегодня газ подведен почти к 16,5 тысячам индивидуальным жилым домам, а в Темиртау газификация полностью завершена. В этом году на реализацию проектов газификации по области предусмотрено 10,2 миллиарда тенге. За счет этих средств планируется построить 150 километров сетей, из которых 120 в Караганде. Цена на газ не будет повышаться до конца года. Такое заявление сделал сегодня вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев. Напомнил, что с июля средняя оптовая цена на товарный газ выросла на 33% для обеспечения надежной работы газовой инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону. Однако, по его словам, новое повышение его стоимости не рассматривается. Теракт произошел в столице Сирии. В результате пострадали как минимум 18 человек. Среди них четверо полицейских. Взрывное устройство было обнаружено, однако саперы не смогли его обезвредить. В эти дни в Дамаске находится с визитом президент Франции. Взрыв прогремел недалеко от его отеля. Всего произошло 2 взрыва у здания Министерства туризма. Отмечу, этот визит Эммануэля Макрона стал первым среди лидеров стран Евросоюза, который посещает Сирию после смены власти. Спутниковый интернет протестируют на казахстанских бортах в четвертом квартале. Об этом сообщает Минцифры. Пилотное тестирование пройдет на самолетах Air Astana. Проект реализуется совместно с американской телекоммуникационной компанией Viasat. Евроньюс начинает вещание международных новостей на казахском языке. Как сообщил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков, в настоящее время один из ведущих мировых информационных телеканалов вещает на территории Казахстана на русском. Теперь на интернет-платформе Евроньюс будут доступны интервью и новостные выпуски на государственном языке. Это станет 15-м языком телевещания. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 471 тенге 4 тиена, евро 540,82, российский рубль 6 тенге 12 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 18, днем 34 градуса. В Алматы также дождь, ночью 19, днем 33. В Семиёвске, Многорске 29, в Кокшетау, Петропавловске, Павлодаре 31, в Талдыкоргане, Уральске, Актау, Караганде 33, в Актюбе, Атырау, Кунаеве, Кустанае 35, в Жезказгане, Таразе 37, в Шымкенте 39.

0: Орде и Туркестане 41 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства заставляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Бір толқында хабара.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
3: Казах радиосында.